Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Дзен радио для тех, кто любит настоящую музыку.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области запускают масштабный проект по развитию ядерной медицины. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Главная цель проекта – раннее выявление и оперативное лечение онкологических и других тяжелых заболеваний. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Денис Паслер. Программа переоснащения региональных медучреждений рассчитана на несколько лет и включает следующие этапы. В 2027 году в филиале Свердловского областного онкодиспансера в Нижнем Тагиле полностью обновят отделение радиологии. В 2028 году на базе Свердловского областного онкодиспансера откроется новое отделение радиологии, аккумулирующее полный цикл помощи пациентам. Здесь наладят собственное производство радиофармацевтических лекарств, а также оборудуют блок радионуклидной терапии и кабинеты компьютерной томографии различных типов. В 2029 году новое отделение радиологии создадут в Свердловской областной клинической больнице номер 1. Масштабные изменения станут продолжением планомерной работы по обновлению системы здравоохранения региона. В целях стабилизации аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, сотрудники госавтоинспекции Новоуральска с 14 по 16 августа провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Сотрудники осуществляли массовую проверку транспортных средств и по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя. В ходе проведения мероприятий было выявлено 75 нарушений правил дорожного движения. Из них два водителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель сел за руль, не имея права управления, и один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции напоминают гражданам о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Световую конструкцию в сквере 80-летия атомной промышленности на пересечении улиц Тегинцева, Ленина и Савчука установят ко дню атомщика, который празднуется 28 сентября. Это один из проектов по декоративному освещению, который сейчас в работе у новоуральских городских электрических сетей. В прошлом году на открытии сквера жителям было предложено проголосовать за один из ее эскизов. Сегодня полным ходом идет работа над изготовлением арт-объекта. Спортивный центр «Сатори» проводит набор детей от 4 до 5 лет в группы общей физической подготовки и детей от 6 лет в группы самбо. По вопросам записи обращаться по телефону 922 29 69 299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 26 августа ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 22 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: И кстати, самый распространенный язык в мире – китайский. Им пользуется более 1 миллиарда человек.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Ray.

0: Реклама на Н-радио.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8 908 922 57 61.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: И кстати, 80% населения Земли регулярно употребляет в пищу насекомых.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы Н.

0: Реклама на N-Radio.
1: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
2: И, кстати, в женском организме содержится в 6 раз больше золота, чем в мужском.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области запускают масштабный проект по развитию ядерной медицины. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Главная цель проекта – раннее выявление и оперативное лечение онкологических и других тяжелых заболеваний. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Денис Паслер. Программа переоснащения региональных медучреждений рассчитана на несколько лет и включает следующие этапы. В 2027 году в филиале Свердловского областного онкодиспансера в Нижнем Тагиле полностью обновят отделение радиологии. В 2028 году на базе Свердловского областного онкодиспансера откроется новое отделение радиологии, аккумулирующее полный цикл помощи пациентам. Здесь наладят собственное производство радиофармацевтических лекарств, а также оборудуют блок радионуклидной терапии и кабинеты компьютерной томографии различных типов. В 2029 году новое отделение радиологии создадут в Свердловской областной клинической больнице номер 1. Масштабные изменения станут продолжением планомерной работы по обновлению системы здравоохранения региона. В целях стабилизации аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, сотрудники госавтоинспекции Новоуральска с 14 по 16 августа провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Сотрудники осуществляли массовую проверку транспортных средств и по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя. В ходе проведения мероприятий было выявлено 75 нарушений правил дорожного движения. Из них два водителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель сел за руль, не имея права управления, и один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции напоминают гражданам о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Световую конструкцию в сквере 80-летия атомной промышленности на пересечении улиц Тегинцева, Ленина и Савчука установят ко дню атомщика, который празднуется 28 сентября. Это один из проектов по декоративному освещению, который сейчас в работе у новоуральских городских электрических сетей. В прошлом году на открытии сквера жителям было предложено проголосовать за один из ее эскизов. Сегодня полным ходом идет работа над изготовлением арт-объекта. Спортивный центр «Сатори» проводит набор детей от 4 до 5 лет в группы общей физической подготовки и детей от 6 лет в группы самбо. По вопросам записи обращаться по телефону 922 29 69 299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 26 августа ночью ожидается до плюс 17 градусов, днем до 22 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
4: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
5: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
6: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
7: И, кстати, за полчаса тело выделяет достаточно тепла, чтобы вскипятить 2 литра воды.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: И кстати, Амазонка – самая длинная река современных дней. Удивительно, что на протяжении всего ее русла построен только один мост – Рио-Негру. Его длина превышает 3,5 километра.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
5: И, кстати, первым романом в истории считается японская повесть о Гэндзи около 1007 года, авторство которой приписывается Мурасаки Сикибу, даме при дворе императрицы Сёси.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов, развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
2: И, кстати, двух снежинок с абсолютно одинаковой кристаллической структурой не существует.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: И, кстати, весна движется со скоростью примерно 50 километров в сутки. Это определено по наблюдениям за соцветием отдельных растений.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

N-Radio. 107,9 МГц.

0: Реклама на N-Радио.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
3: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
4: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
5: И кстати, длина волос на голове, отращиваемых в среднем человеком в течение жизни, 725 километров.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
2: И, кстати, у человека почти в два раза меньше извилин в коре головного мозга, чем у дельфина.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: И кстати, Томас Эдисон, изобретатель лампочки, боялся темноты.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: в Новоуральске 13 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Прокуратура Свердловской области напоминает об ответственности за передачу банковских карт третьим лицам. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Если вам предлагают оформить банковскую карту и передать ее другим людям, вас втягивают в преступную схему. Вы становитесь дропером. Будьте бдительны. Никогда не передавайте банковскую карту, телефон с банковским приложением и логин и пароли третьим лицам. Если на карту пришли деньги от неизвестного лица, сообщите в банк. Не соглашайтесь перевести деньги за процент, снять наличные или открыть карту за вознаграждение. Внимательно изучайте вакансии в интернете. Работа, требующая использовать свою карту для чужих денег, незаконна. 27 августа в 17:00 мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в социальной сети ВКонтакте проведет открытый диалог с жителями города. Свои вопросы жители могут задать в комментариях во время прямого эфира. 29 августа с 11:00 в концертно-спортивном комплексе пройдет 5-й фестиваль «Новоуральское долголетие. Единство поколений. Сила Урала». В программе работа тематических площадок, товарищеские матчи по хоккею среди участников программы, обмен бижутерией и книгами, VR-зона, диафильм-шоу, выставка коллекционеров и дефиле в стильных образах. 30 августа с 9 до 14:00 на экотропе Васильховая пройдут соревнования «Кубок Васильховой тропы». Во время забегов на маршруте будет плотный график стартов и движение спортсменов на высокой скорости. Организаторы соревнований убедительно просят жителей города воздержаться от прогулок по тропе в это время. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 27 августа ночью ожидается до плюс 13 градусов, днем до 15 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
5: И кстати, ученые предполагают, что большинство людей влюбляются примерно 7 раз перед тем, как создать семью.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
2: И, кстати, сельдерей обладает минусовой калорийностью. При его употреблении человек больше теряет калорий, чем приобретает.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: В Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Прокуратура Свердловской области напоминает об ответственности за передачу банковских карт третьим лицам. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Если вам предлагают оформить банковскую карту и передать ее другим людям, вас втягивают в преступную схему. Вы становитесь дропером. Будьте бдительны. Никогда не передавайте банковскую карту, телефон с банковским приложением и логин и пароли третьим лицам. Если на карту пришли деньги от неизвестного лица, сообщите в банк. Не соглашайтесь перевести деньги за процент, снять наличные или открыть карту за вознаграждение. Внимательно изучайте вакансии в интернете. Работа, требующая использовать свою карту для чужих денег, незаконна. 27 августа в 17:00 мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в социальной сети ВКонтакте проведет открытый диалог с жителями города. Свои вопросы жители могут задать в комментариях во время прямого эфира. 29 августа с 11:00 в концертно-спортивном комплексе пройдет 5-й фестиваль «Новоуральское долголетие. Единство поколений. Сила Урала». В программе работа тематических площадок, товарищеские матчи по хоккею среди участников программы, обмен бижутерией и книгами, VR-зона, диафильм-шоу, выставка коллекционеров и дефиле в стильных образах. 30 августа с 9 до 14:00 на экотропе Васильховая пройдут соревнования «Кубок Васильховой тропы». Во время забегов на маршруте будет плотный график стартов и движение спортсменов на высокой скорости. Организаторы соревнований убедительно просят жителей города воздержаться от прогулок по тропе в это время. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 27 августа ночью ожидается до плюс 13 градусов, днем до 15 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: И, кстати, творчество одного из популярных современных авторов Паоло Коэльо полностью запрещено в Иране. А почему, местные власти так и не удосуживаются объяснить.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
2: И, кстати, в среднем в течение жизни человек тратит около 5 лет на еду.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8 912 2.

0: Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
1: И, кстати, в среднем человек засыпает в течение 7 минут.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
2: И, кстати, 2 снежинок с абсолютно одинаковой кристаллической структурой не существует.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
5: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
6: И, кстати, первый перевод Гамлета на русский язык выполнил писатель Александр Сумароков и озаглавил «Омлет принц датский».
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
2: И, кстати, мыслительные процессы сжигают калории.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Прокуратура Свердловской области напоминает об ответственности за передачу банковских карт третьим лицам. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Если вам предлагают оформить банковскую карту и передать ее другим людям, вас втягивают в преступную схему. Вы становитесь дропером. Будьте бдительны. Никогда не передавайте банковскую карту, телефон с банковским приложением и логин и пароли третьим лицам. Если на карту пришли деньги от неизвестного лица, сообщите в банк. Не соглашайтесь перевести деньги за процент, снять наличные или открыть карту за вознаграждение. Внимательно изучайте вакансии в интернете. Работа, требующая использовать свою карту для чужих денег, незаконна. 29 августа с 11.00 в концертно-спортивном комплексе пройдет 5-й фестиваль «Новоуральское долголетие. Единство поколений. Сила Урала». В программе работа тематических площадок, товарищеские матчи по хоккею среди участников программы, обмен бижутерией и книгами, VR-зона, диафильм-шоу, выставка коллекционеров и дефиле в стильных образах. 30 августа с 9 до 14.00 на экотропе Васильховая пройдут соревнования «Кубок Васильховой тропы». Во время забегов на маршруте будет плотный график стартов и движение спортсменов на высокой скорости. Организаторы соревнований убедительно просят жителей города воздержаться от прогулок по тропе в это время. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 27 августа ночью ожидается до плюс 13 градусов, днем до 15 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
2: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
3: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
4: И, кстати, самая древняя буква «О» осталась неизменной в том же виде, в каком она была принята в финикийском алфавите.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
5: И, кстати, сельдерей обладает минусовой калорийностью. При его употреблении человек больше теряет калорий, чем приобретает.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-80-85. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
1: И кстати, Томас Эдисон, изобретатель лампочки, боялся темноты.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Прокуратура Свердловской области напоминает об ответственности за передачу банковских карт третьим лицам. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Если вам предлагают оформить банковскую карту и передать ее другим людям, вас втягивают в преступную схему. Вы становитесь дропером. Будьте бдительны. Никогда не передавайте банковскую карту, телефон с банковским приложением и логин и пароли третьим лицам. Если на карту пришли деньги от неизвестного лица, сообщите в банк. Не соглашайтесь перевести деньги за процент, снять наличные или открыть карту за вознаграждение. Внимательно изучайте вакансии в интернете. Работа, требующая использовать свою карту для чужих денег, незаконна. 29 августа с 11:00 в концертно-спортивном комплексе пройдет 5-й фестиваль «Новоуральское долголетие. Единство поколений. Сила Урала». В программе работа тематических площадок, товарищеские матчи по хоккею среди участников программы, обмен бижутерией и книгами, VR-зона, диафильм-шоу, выставка коллекционеров и дефиле в стильных образах. 30 августа с 9 до 14:00 на экотропе Васильховая пройдут соревнования «Кубок Васильховой тропы». Во время забегов на маршруте будет плотный график стартов и движение спортсменов на высокой скорости. Организаторы соревнований убедительно просят жителей города воздержаться от прогулок по тропе в это время. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 27 августа ночью ожидается до плюс 13 градусов, днем до 15 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
2: И, кстати, самый маленький город в мире – это город Хум в Хорватии. Численность его населения всего 17 человек.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
4: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
5: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
6: Уральцу много не надо, ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера, уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
7: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
8: И, кстати, творчество одного из популярных современных авторов Паоло Коэльо полностью запрещено в Иране. А почему, местные власти так и не удосуживаются объяснить.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И кстати, Сидней – самый крупный город Австралии и мира.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: в Новоуральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Прокуратура Свердловской области напоминает об ответственности за передачу банковских карт третьим лицам. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Если вам предлагают оформить банковскую карту и передать ее другим людям, вас втягивают в преступную схему. Вы становитесь дропером. Будьте бдительны. Никогда не передавайте банковскую карту, телефон с банковским приложением и логин и пароли третьим лицам. Если на карту пришли деньги от неизвестного лица, сообщите в банк. Не соглашайтесь перевести деньги за процент, снять наличные или открыть карту за вознаграждение. Внимательно изучайте вакансии в интернете. Работа, требующая использовать свою карту для чужих денег, незаконна. 29 августа с 11:00 в концертно-спортивном комплексе пройдет 5-й фестиваль «Новоуральское долголетие. Единство поколений. Сила Урала». В программе работа тематических площадок, товарищеские матчи по хоккею среди участников программы, обмен бижутерией и книгами, VR-зона, диафильм-шоу, выставка коллекционеров и дефиле в стильных образах. 30 августа с 9 до 14:00 на экотропе Васильховая пройдут соревнования «Кубок Васильховой тропы». Во время забегов на маршруте будет плотный график стартов и движение спортсменов на высокой скорости. Организаторы соревнований убедительно просят жителей города воздержаться от прогулок по тропе в это время. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 27 августа ночью ожидается до плюс 13 градусов, днем до 15 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 12 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: И кстати, для того, чтобы сделать один шаг, наше тело задействует около 200 мышц. А таких шагов ежедневно мы совершаем около 10 тысяч.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
2: И, кстати, в Турции только в 1935 году были введены фамилии.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И, кстати, 2/3 жителей нашей планеты никогда в жизни не видели настоящего снега.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: в Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: N Radio. 107,9 МГц.
1: It's been our pleasure to serve.

0: в Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Cheers.

0: В Новоуральске 4 часа.
1: Nothing you can say.